мишкой. Давня мотайка моя держай. Я не вижу знакча, бегиня карт. Та у вас лапча, гейдеш, водишь так.